0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 41 minuti.
1: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!

Возьми мой карандаш и нарисуем домик наш, так не похожий на шалаш. Ты станцуем на столе то, что я думал о тебе, то, что подумал вчера.